0: Coloradio.
1: You're listening to Color Radio.
2: Вы слушаете Coloradio.
3: Вы слушаете Coloradio.
4: Coloradio.
5: Послушаешь Coloradio.
6: You're listening to Color Radio.
7: You know how